Люди йде знайти Тарус. Ба. Тарус у вас, а й пуэл клинт. Провати на... Поля, селер, сельмо, кортико, кортико.